私が大胆、大ピロランシー大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大胆大